богатства и клейноты. Нам не дал нить, не мам нить, сердца и тенскноты. Лечь мы без скарб, ломинем вар, стопими свят на злото. Ты чем пешчотом,

0: уступок сидишь хляс.
1: А, да. Не выпада.
0: Где бы купание, где угла? Ты кто бы тем, а лженец-то уже с ними тчал. Вот и годню в падне встал.
2: Sława Przybylska, Ada, to nie wypada, za chwilę Ali Babki, ale na razie wracamy do rymowania.